0: некий ключик от души Путина, так бы мовить, передасть американцам, как можно было досягнуть миру в Украине. Але, как мы бачим, с Путиным зварить кашу Вашингтону не пошентило, Лукашенко тут, видать, не надто допомог, мягко кажучи. Так что вот гэты интерес Вашингтона, як Лукашенко, як некий посередник, як знался души Путина, гэты аспект, я думаю, уже отпал. Ну и летось генерал Келлог, один из людей из команды Трампа, он широ казал, что для нас вызволение политвязня – это побочный эффект, а головный – это досягнение миру в Украине. Так само американская пресса писала про то, что есть разлики у Вашингтона трошки оттягнуть Лукашенко от Москвы. Але и в этом плане, я думаю, что и мы бачим это, надто ничего досягнуть не удалось. Беларусь по-ранейшему тесно знитована с агрессивной империей, допомагая ей разным обсталяванням, товарами двойного ці войскового призначення. Ну, одне, что Лукашенко нібито заглушив російські ретранслятори на паўднёвай мяжі Беларусі, якія допомагали наводить дрони. Ну, але і тое гэта не тому, что Вашингтон ему пригрозил, а тому, что Киев пригрозил. Так что вот некоторые аспекты интересу Вашингтона, теперешней команды Трампа, да, контактов с Минском, яны сапраўды могли ослабнуть. Хотя я думаю, что Трамп найхутчэй, что, так бы мовить, делегаваў вось гэтую місію працаваць далей над вызваленнем палітзняволеных Джону Коулу, своему старому сябру. Ён не столькі дыпламат, колькі дасведчаны юрыст, не аднойчы дапамагаў Трампу выблытвацца з цяжкіх ситуации. И теперь, я думаю, для Коула, ну, это справа гонору все ж таки довести этот процесс до так званой великой угоды. Ее контуры такие расплывистые, але коли в агульных рысах, то, видать, это уявляется как вызволение всех политвязнев у обмен на то, что Америка сдымет все свои санкции. Ну, и еще, махчима, там, у Вашингтон запросит Лукашенко, это для его так само момент легитимации, и это вельми важно. Так что мэты такие пригожие, небыто высокородные с американского боку, але накольки они досяжные, это сегодня под питанием. С іншого боку того ж Коула, я думаю, приспешивая час, потому что мандат у его на год, а потом треба, тут его Трамп призначил просто своим решением, а коли протягивать гэты мандат, то треба згода Конгресса, наколькі я ведаю. И тому, конечно, не факт, что Конгресс згодится, там же будут промежковые выборы, увогуле Трамп может позиции в парламенте стратить, и тому Коул, я думаю, с гэтых меркаванняў будет спешаться, и можно прогнозовать с нейкой долей упэўненасці, что до кастрычніка-лістапада ягоны визит у Минск все ж таки отбудется.
1: Про эту паузу, калі мы можем поглядеть на ее с разных боков, с одного бока ось мы кажем про то, что Трамп может ось стратить эту цікавасць до Беларуси, а ці можем оказать с другого боку, что Лукашенко свядома затягивает перамовы, каб повысить вось гэты так званый кошт наступной партии вызваленняў?
0: Конечно, конечно. Яму, ён боится, так бы мовить, продешавить, потому что, ну, теоретично можно, конечно, набрать кольки заугодно новых политзняволеных, але, по-перше, уже многие знаковые персоны, выпущенные с турмы, летось это, например, Сергей Тихановский был, потом Виктор Бабарыка, Мария Колесникова, Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий и так далее. И уже, так бы мовить, вип-персонов за кратами засталось не надто шмат. Тому за кожную из них, я думаю, что торгуется Минск вельми упарто. Ну и, а кроме того, я думаю, что белорусский бок хочет нейку еще ж таки замылить, так бы мовить, вот эту тему депортации политвязнев неуподобанных. У меня есть от людей, которые обознаны в этом процессе, такие известки, что и у наступной партии, когда отбудется вызволение, все же таки самые такие знаковые, небеспечные, сгледзяшча режиму особы, мусят быть депортованные на этом Минск, настоивая. Ну и главное, как я уже сказал, это ослабление, сутишение репрессий. Это то, в чем Лукашенко, напевно,